Така, Диоска яжи тегми куян. Имашина ми, шиташка памба пи Моисеска бронзе кулебрата каспи пи варкурка. Жуна айчаюх пищай шинажатах каспи пи варкушка кангатагми. Пипиш пайта крихка ама чингаричун, ашта вам пиш уиня и каусейта чаричун ми чашна като кунга. Тайта Диоска кайпачапи каусахкуната яжи тех куяшпами, пайпах шугжа чурита курка. Пипиш пайта крихка ама чингаричун, ашта вам пиш уиня и каусейта чаричун ми пайта курка. Тайта Диоска пайпах чурита кайпачапи каусахкуната хатун жакиман качачунка, мана качаркачу. Ашта вам пиш кайпачапи каусахкунака, пай жаманта кишпиричун ми качарка. Пипиш пайта крихка хатун жакиманка мана рингачу. Аштавампиш, тайта Диоспак шугжа чурита мана крихми, пайта мана кришка мантака, ня хатун жакиман ринапак тиякун. Луска и пачаман шамухпика, хентикунака, мана ажита рурахкуна кашпами, луста монанапак рандика амсатарах монаркакуна. Чаймантами хатун жакиман ринатукуркакуна. Мана ажита рурахкунака, луста капиньянкунами, пайкуна рурашка мана ажикуна ама рикуричуми, лусманка мана кучуянкуна. Аштавампиш, рурана кашката рурахкунака, тайта Диос мунашка сина каусакушка рикуричуми, лусманка кучуямунжа куна нирками. Баутизахуанми Хесус манта уижашка. Чайкипами Хесуска пайпак ячакух кунанди Худея жахтама шамушпа, аша пунжа кунакама пайкунаван сакирирка. Чайпикашпака баутизаркапишми. Juanpis Salim Kuchupikaj achka yakukuna tiyan Enon Pampapimi paipakman shamujkunata bautizakurka. Chaykamaka Juantaka manaraj prisuchishkachu karka. Chuyayankapak mayllarina hawami Juanpak yachakujkunawan shuk judiokunawan rimanakukurkakuna. Chaymantami Juanpak yachakujkuna paipakman rishpaka. Rabí. Kan ñukanchikman parlashka runaka kanwan Mari Jordan yaku chimba nikpikarka. Кунанка пайпиш баутизакун мари, хенти кунапиш тукуй куна мари пайпагман рин куна нирка кунами. Часна нихпими Хуанка касна кутичирка. Хауа пача Диосатах кукжапими пипиш има рураната качаски тукун. Ижу кан куна жамантагми, нюкака мана Кристо чукани, Диос качахпи пайтаня упашпа шамукжами кани нишпа уизиркани. Новио жами новио апах кусатахка. Новио ан апанакухка, Новио сумахта римахта кучужаманта уешпажами хатунта кусикун. Нюка пищасна жатаг ми паймантака кусикусани куска синатах кусикуни. Паймари тукуйпи аставан риксишка тукунатахкан, аставан пищ нюкака уашаяна мариканин нирками. Хесуска хауапачаманта ми шамушка. Хауапачаманта шамушка тукуйкуната яжими. Кайпачажаманта кахка, кайпачапи тиехкуна жамантами риман. Хауапача манта шамугми тукуй куната яжи. Пайка имажа рикушката, уяшката ми уижан. Аставан пиш пай уижашката капи имана часкинчу. Майхан пиш пай уижашката часкигми, тайта Диостака кашкататах уижах кашката рикучин. Тайта Диос качашка кашпами, Диос пакшими така уижан. Диоска пайпак еспириту така манамари митсаг митсагжа кушкачу. Яяка, пайпах чуриках пи куяшпами, тук куйта пайпах маки пи чурарка. Пипиш чурита крихка, уйней каусайта чаринь. Аштауан пиш чурита мана крихка, уйней каусайтака манатах чарингачу. Диоска хатунта пиня кунгажами.